Stop. Oh, явност носи дрон, като сяте голос оп. Истина голва бе пултафел на балклоп. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oor blauw.